0: Точное время. 5 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт.бет.рф. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только оливковое масло Манини 750 мл за 37,99, но и компьютерное кресло всего за 159,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: Кумаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Счастье! Лактофлорене. Что это? Пробиотический комплекс Лактофлорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла. Лактофлорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. В ней является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Кроме того, во время доклада обсудили кадровые вопросы в вооруженных силах. Физлица в Беларуси с начала года продали примерно 1 600 000 000 долларов валюты, больше, чем купили. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе Нацбанка. По итогам августа на чистой основе они продали 274 миллиона. Общий объем купленной населением наличной и безналичной иностранной валюты за месяц составил 1 183 000 000 долларов. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Аэродромной, Орловской, Ваукшасово, на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Беларуси изучат телевизионные привычки населения. Интервьюеры будут опрашивать жителей страны. Впервые в рамках исследования планируется охватить не только городских жителей, но и население сельской местности, что позволит получить более полную картину телесмотрения в стране. Результаты исследования будут использованы для изучения телевизионной аудитории и формирования телевизионной панели. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,56, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
4: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране малооблачно, без осадков. В Бресте до 32 с плюсом, в Гродно плюс 28. В Витебске, Гомеле и Могилеве 26 тепла, в Минске сегодня без осадков и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Утро будет! Ё-моё, вот накричался я с вами в субботу-то. До сих пор в полутонах работаю. Бодрого, доброго, яркого, замечательно музыкального, конечно, обещаем. И наши обещания мы всегда сдерживаем. Натали, доброе утро, здравствуйте. Погода в Минске, ну, такая по-осеннему она начинается. Ну, у меня в ТикТоке спрашивают, по-осеннему начинается, а потом вроде развернется до 30+, что непривычно. Ребятушки, дорогие наши, ну, здрасте. Здрасте, мы начинаем очередное утро, середина рабочей недели. Это уже такой, знаете, терминатор. Как я всегда говорю, привычка перешагивать через лежащего, дай бог ему здоровья, Арнольда Шварценеггера. Но он же терминатора играл, да? Вот именно этим в среду мы с вами и будем заниматься. Меня зовут Дмитрий Станкович, вы правильно настроились. Топ-5 радиостанций Беларуси, душевное радио. Ну и по своей сути, по своей музыке. У нас тут Queen дальше, 500 Family, Fancy. Кто тут еще? Комбинация с бухгалтером. Village People, гости из будущего, мини-ванили, диджей-аллигатор, если поместится. Живи, наслаждайся. Именно в музыкальном плане, но и в остальном. Я всего этого искренне желаю. Дальше у нас попал. Да, у нас же сегодня Дарья Утюжникова на утренней смене новостей. Как мы поясняем, утюжит она по полной программе. Умеет. Более того, скажу, могет. Еще как. Поэтому мы с ней переоденемся. Она в медсестру. Тут, конечно, слюни текут, понимаю. Я, не знаю, то ли в хирурга, то ли в повара. Ну, в белые халаты. Это, значит, наша рубрика «Радиотерапия» в вашем полном распоряжении. Нам можно будет и позвонить по телефону 8017-370-45-70, либо же написать свои вопросы, на которые вы хотите получить ответ при помощи карт Таро. Либо да, либо нет. Ну, а с ответом вы уже сами там решите, что делать. Ну, а так как мы люди искренние, богоподобные, осталось перекреститься, да, и омыться, то, говорят, вселенная нам благоволит и подсказывает правильно. Ну и, конечно, музыка, от которой хочется жить, это самое главное. Мы так, бесплатное абсолютно для вас приложение. Так что погнали вперед. Всех любим. Спасибо, что с нами.
4: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиант». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1.
9: 624-10-57.

0: мы.
1: Патрисимо шоу. Утро будет.
2: Так, поехали по гороскопу сегодняшнего дня. Я знаю, что ждут, готовятся. Так, погнали. Овны сегодня... 9 сентября. Внимание! Рогата неуспокоенная. Вы давно хотите воплотить в жизнь какую-то интересную идею? Откуда? Вот я не понимаю. Ну как это получается? Откуда он знает? Воплотить в жизнь какую-то... Да, есть такой момент. Звезды уверены, что сегодня хороший день для начала нового дела. Только не беритесь за несколько заданий одновременно. Дальше расстроился. Это суть моего существования. Иначе не сможете закончить ни одно из них. Я вчера... Впервые, самостоятельно. Сейчас, конечно, загогочут парни, у которых руки заточены намного лучше, чем у меня. Я самостоятельно вчера поменял смеситель, да не какой-нибудь, с тропическим душем у себя в ванной. Горжусь не могу, но я должен же с вами поделиться. Тельцы, 9 сентября. Не стоит сегодня нагружать себя работой с самого утра. Постепенно входите в деловой ритм, аккуратненько, на цыпочках, тельцы. Интересно, а у тельцов цыпочки есть? Ну, я имею в виду нога. Начните со знакомых и легких дел, соблюдайте правила, вы быстрее выполните поставленные задачи. Близнецы, внимание, 9 сентября. Хороший день для постановки новых каких-то идей, там, целей, для планирования и поиска возможностей. Стоит направить свою энергию в нужном направлении, сделать несколько шагов вперед, и именно сегодня вы вспомните о своих прошлых контактах, о людях, которые помогали вам раньше, и все это снова пригребет, там дадут, наверное, денег каких-нибудь или пенделя волшебного, и все сложится здорово. Рак. Звезды рекомендуют ракам провести размеренный, такой спокойно ползучий день. Уменьшите свою активность, не проявляйте вообще никакой инициативы, сидите в кустах. Потому что когда рак в кустах свистнет, это, наверное, со стороны Вселенной, это какой-то знак, да? Этот совет касается как рабочих отношений, не высовываемся раки сегодня, так и личного общения. Сегодня пережидание такое. Возьмите рояль, идите в кусты. Лев, избегайте спешки и непродуманных решений, иначе предотвратить серьезные ошибки не получится. При необходимости обращайтесь за поддержкой к родным или там, коллегам. Результат их работы вам понравится. А вот это вот, да? Всегда же классно сидеть возле камина и смотреть, как работает главный бухгалтер, да, на тебя. Потому что вот у Льва сегодня у Львов такое настроение и такой месседж. Фу, откуда взялось это слово? Дева. 9 сентября. Возникающие проблемы сегодня нужно решать основательно. Не спешить, не пытаться прям выполнить все и сразу. Импульсивные действия принесут больше вреда, чем пользы. Поэтому тоже сегодня, девочки, слегка притормаживаем для того, чтобы всем вокруг было хорошо. Весы, 9 сентября. Проявляйте уступчивость и дипломатичный подход. Сегодня не надо перейти на пролом. Будьте такой гибкой веревочкой, это поможет. В спорных, напряженных моментах ищите компромиссы. Подстраивайтесь под обстоятельства. Ну, если вообще вот серьезно сказать, что компромисс – это самая великая вещь на Земле. Его найти всегда можно. Было бы что? Правильно, желание с двух сторон. Скорпионы, 9 сентября. Старайтесь зарядиться сегодня позитивом с самого утра. А я что-то не просто так воздух копчу. Заряжайтесь, я не знаю, там, прижимайтесь, чем хотите, к радиоприемнику. И тогда вот от вашего настроения, Скорпион, сегодня напрямую прям будет зависеть работоспособность и даже карьера. У вас, Скорпиона, в этот день повышенная эмоциональность, поэтому много будет раздражать, выводить из себя. Ой-ой-ой. Остается пожелать терпения и труд, которые все перетрут тем, кто рядом со Скорпионами. Потому что это сложно, когда они выходят из себя. 9 сентября, Стрелец. Удачный вообще день, ваша энергия на высоком вообще уровне, поэтому можно браться, Стрельцы, вообще за самые сложные, самые трудоемкие дела. Если надо прокопать кабель отсюда и до обеда, все, Стрельцы сегодня копают. Проблемы лучше решать необычным способом. Проявляя творческий подход, фантазию. Но правильно, если хочется каким-то образом выразить негатив, ну, я не знаю, там, коллеги, такое же тоже бывает. Вот возьмите, отхлещите его по лицу шаурмой. Это будет вообще самый оригинальный подход, какой вообще только возможен. Козероги, напряженный и эмоционально сложный день у вас сегодня. Велика вероятность возникновения ссор, рабочих конфликтов. Так, я вас предупредил, поэтому изначально убегаем от этого. Старайтесь сохранять уравновешенность, спокойствие, не отвечайтесь на провокации. И я вам уже говорил, что когда-то мне ученик Левитана, самого легендарного Левитана, подарил такую штуку, как очень быстро успокоиться. Это там и на экзаменах очень хорошо пригодится и так далее. Это очень сильно накачать себя кислородом. Это долгие вдохи и долгие выдохи. Как правило, хватает 3-4. Такие очень долгие вдохи, потом очень долгие, прям все выкачиваете из легких. Вас так слегка поведет, немножко там закружится голова, но вы тут сразу же успокоитесь. Вот ловите еще раз, реально помогает, проверено, много лет мы именно так успокаивали себя перед самыми первыми эфирами, потому что волновались, просто из-под ног все текло. Водолей, 9 сентября, последние дни были сложными, накопленное напряжение может дать о себе знать, поэтому звезды водолеям сегодня рекомендуют делегировать часть своих обязанностей, отказаться от дополнительной ответственности, ну, чуть-чуть перевести стрелки. В небрутальных таких моментах это хорошо, это норм. Ну, не полностью, там все, прям всю свою телегу прицепил, там товарищу пусть тянет, да? Рыбы, 9 сентября, сегодня не стоит заниматься финансовыми вопросами. Да, хороший такой совет, особенно если у кого-то финансов нет, да? Велик шанс совершить ошибку, потерять крупную сумму, хоть событие, рыбки, заставит вас сегодня по-другому посмотреть на происходящее. Поменять какие-то планы, поэтому будьте к этому готовы, а любое изменение вокруг вас, это нормально. Мир должен меняться, и по чуть-чуть, и много, тогда от этого кровь не застаивается. А стало быть, к врачу ходить не надо. Я прям красавчик сегодня!
1: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: Baby. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Ксюша Утюжникова. Здорово, кстати.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Да, да, это женское слово, все правильно. А, Дарья Утюжникова, она же никакая, она же Даша Утюг, она же, это прям классика. А ты помнишь, из какого фильма? Она же.
1: А, нет, нет.
0: Место встречи изменить нельзя.
1: Ну, мне не так много лет.
0: Владимир Семенович, вы... 45 на груди, прости, написано. Так а что у тебя значит? Да, ладно. Короче, Утюжникова тут. Слушай, как только ты появляешься в поле зрения ТикТока, тут сразу начинается. Они,
1: предложение,
0: она... да? Да-да-да. Она же занята, а замуж пойдет. Все такие смелые, да? Этими самыми, клацать пальцами.
1: Конечно.
0: По телефону.
1: Нужно пройти трехуровневую проверку.
0: Нет, тут даже не проверка. Я, знаешь, однажды тоже была девушка в эфире, и там все ее так любили, да? Ой, Маша, я же ради вас. И мы ей так говорим, слушай, вот, Машка, что тебе надо? Она говорит, нужен телевизор. Ну, вот небольшой там какой-нибудь. И я такой, сейчас тебе привезут. Сейчас! Там снова вопроса была, там что-то 300 рублей, да? И они, знаешь, и сразу все поклонники пропали.
1: Конечно.
0: Вот языками трёп-трёп, это мы умеем, конечно. Это такой вот комплимент полетел в ТикТоке. Дарья, скажи, пожалуйста, мы же с тобой радиотерапевты, да?
1: Конечно.
0: Но ты вот скажи, вот меня тут и ругают по этим Таро, да, там и все остальное. Они говорят, бога ты не боишься, там вот это вот все. Ты как вообще вот к ним относишься?
1: Абсолютно спокойно.
0: А ты веришь им, нет?
1: А,
0: ну, нет,
1: отчасти, да,
0: нет,
1: отчасти.
0: Мне нравится, более интересно вот отношение к ним. Стоит ли их принимать всерьез вообще?
1: Ну, как ты думаешь? Ну, это же самовнушение все равно.
0: Да.
1: То есть, нет, как бы, это же хорошо самовнушение. Если карты вас веселят, то почему нет?
0: Обалденная девочка, никому замуж не отдадим. Будет замужем за радио, да. Абсолютно, вот именно так надо относиться к картам Таро. Это возможность запрограммировать себя на успех. И это правда. Вот ты же знаешь основной принцип нейролингвистического программирования. Это то, что надо всегда визуализировать свои желания.
1: Да.
0: Это не обязательно рисовать на стенах, как это делает Даша. Поэтому у нас, она никогда нас домой не приглашает.
1: Можно аффирмировать.
0: Да, можно. Я не знаю, что это такое, но если это не больно...
1: Аффирмации, это не больно.
0: Если это не больно, то можно. Вот, и поэтому у нас есть рубрика «Радиотерапия» для того, чтобы запрограммировать вас на ваш собственный успех. Обращайтесь, пожалуйста, и в Телеграм, и по телефону 8017-370-4570. Вы видите нашу лайв-трансляцию, вот они, наши помощники. Мы при помощи Даши абсолютно искренне надеемся, что мы вытащим самую клевую карту. Поможем вам сориентироваться в нужную сторону, ну, чтобы вам там внушили, говорит, ты молодец, ты крутой, ты вратарь галактики.
1: Хищник.
0: Спасибо большое, на этом все.
2: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Металлурхия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, у нас радиотерапия с Утюжниковой. У нас всего 2 минуты 37 секунд. Вот что хотите, то с этим делайте.
2: Мы можем вас заразить хорошим настроением.
1: Утюжникова, давай. Ты вчера уже столько всего наговорила, что когда я увидел тебя сегодня неожиданно опять на утренней смене, я немножко вспотел. На черной майке это, конечно, не видно, но такой момент был. Потому что тебе твоими бы устами бы меды пить, и я бы сказал бы так, демографию в стране
2: Ладно,
1: улучшать.
2: Давай остановимся.
1: Да. 8017-370-4570 это телефон прямого эфира. Либо же задавайте свои вопросы у нас в Телеграме.
2: Вот так уже хочется кому-то помочь. А некому. Никому не надо.
1: А знаете, что она у меня за эфиром спросила? Ну, вот ТикТок слышал, я и знаю там. Говорит, Дмитрий, а как ты относишься к старым людям? И понимаете, вот молодая же девочка, у Ромаваши не зарядишь, да? Потому что, ну, вроде как, ну, врожденная интеллигентность, ну, внутри.
2: Надо было контекст знать.
1: Так, говорит, какой контекст?
2: Я люблю новых людей. Новые люди – это новая энергия. Я говорю, а как к старым как относишься?
1: Я к ним иду.
2: Знакомым.
1: Я к ним двигаюсь. Хотя сопротивляюсь. Так, ребят, радиотерапия. У нас есть Телеграм, у нас душевный радиочат, мы называемся. Вы можете там, ну, любой вопрос задавать, при помощи карты Таро расскажем. Доброе утро, Дмитрий, будете ли в пятницу в эфире? Вот это под вопросом, что-то не очень хорошо себя...
2: Можно
1: честно...
2: карту вытянуть.
1: Давай. Будет ли Санкович в пятницу в эфире?
2: На танцплощадке.
1: Ну, вообще, потому что что-то я вообще и горячий, и охрипший. Чего-то
2: стоп.
1: Стоп, да?
2: Стоп.
1: Ну вот смотри. Ну вот кто не верит в эти карты? Смотрите.
2: Нет, то есть ты сейчас легально не пойдешь, да, в пятницу?
1: Блин, Леша, спасибо за вопрос. А, что себе? Подлость.
2: Ну да, да.
1: Что? Ну, я же император у меня перевернутый. Значит, давление со стороны бессилия. Нарушение планов, чрезмерное упрямство, злоупотребление. Злоупотребление у тебя в пятницу. Там не указано чем.
2: Ну, понятно, конечно.
1: Нет! Я зожник. Как я всегда говорю. Я все время до последнего времени говорю жоз.
2: На жестком жозе.
1: На жестком жозе, да. Так что, ну, вот получаешь, это да. Видимо, приболею я все-таки пятница окончательно. Но буду держаться. Буду держаться, Леша, до последнего.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки

0: Могилевской области. Во время доклада обсудили три хозяйства региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируют провести на базе одного из райагросервисов. В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности силовых ведомств по поручению президента. Экзамен держит 7-я милицейская бригада. За тактическими учениями в Новополоцке наблюдал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, оценил готовность личного состава. На полигоне подразделения и призванные с запаса военнообязанные отрабатывают 4 боевые водные. Бойцы зачищают окопы и ликвидируют диверсантов в городской застройке. В этих задачах активно задействованы квадроциклы и дроны. Концерт «Реквием каждый третий» представили в Санкт-Петербурге в годовщину начала блокады Ленинграда. Беларусь продолжает знакомить российского зрителя с уникальным отечественным проектом. Концерт «Реквием» с аншлагом прошел в Большом концертном зале «Октябрьский». Отклик публики мгновенный и очень личный. Минорные ноты, эмоциональные актерские образы и уникальные кадры военной хроники создали эффект полного присутствия. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,56, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачно, без осадков. В Бресте до 32 с плюсом, в Гродно плюс 28, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 26. В Минске без осадков и до 27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Обязательно! Утро будет здесь, на волне душевного радио. Самый сложный вопрос и, наверное, самый ненавистный абсолютно для всех.
4: Ну что, как дела?
1: И ты смотришь вот на человека, который у тебя это спрашивает, и, честно говоря, не понимаешь, он серьезно хочет узнать, как у тебя дела. Если ты хочешь, так садись, да, насыпай попкорн, я тебе сейчас буду рассказывать. Но в любом случае, мне очень хочется верить, что по звуке душевной радиостанции, где бы вы ни находились, вот Казахстан с нами, Петербург с нами, но это я по ТикТоку, ребят, привет вам огромный. И Кибастуз, прекрасно, но это город. Я вначале подумал, что любовь на меня ругается, девушка, а потом сказал, что нет, это вот из Кибастуза. Но нас тоже сейчас слушают душевное радио, правда, через интернет и через ТикТок. Ребят, привет! Я приветствую нашу любимую Беларусь, безусловно, всем, кто на видеотрансляции и с нашего официального сайта душевнорадио.by и с нашего телеграма «Душевный радиочат». Приходите, у нас там уже за 6 тысяч идем вперед, таких добрых, классных людей. Вон так, добрые раницы. Александр Владимирович, чтоб вам в хорошем смысле было хорошо, потому что когда я вижу вот... Это же ж вот лодочка выплывает, да, здесь? И там же ж это же фидер же забрасывается же, да? Рыбак во мне, конечно, умер не до конца. Умер, конечно, но не до конца. Привет вам огромный. Очень классно. И я же повторюсь, что душевное радио, оно по своей сути, не только по названию. Вот придумали название «Душевное радио», берите там, делайте с этим, что хотите. Мы по-настоящему душевные люди, и самое главное, ценность для нас – это все вы. А далее двигаемся вперед. О, Олежка, здорово! Я даже, вот, мне написал человек, который, в принципе, окончательно во мне рыбака и похоронил. Ну, там другое выкристаллизовалось. Смотрите, выговорил, красавчик просто. Олежка, привет тебе огромный. Понял? Буду рвать всех сухожилий. Двигаемся вперед, совсем скоро утка Fast News с каким-то таким очень полезным лайфхаком, то, что поможет вам в жизни. В прошлый раз мы с макаронами разобрались, по-моему, да? Что-то я вам там рассказывал. А, нет, с прищепкой и гвоздиком. В этот раз я вам расскажу, как не замазаться, когда вы что-то покрасите. Тоже обожаю. Легко, ненавязчиво и круто. Идем вперед. Далее у нас Caution Catch. Ой, какой трек. Сейчас все коллаберы, которые уже маму, папу, дедушки, без вопросов, но все-таки вспомнят.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанический. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: утро будет.
1: Утка фастнюс.
2: Слушайте, ну не секрет, что мы с вами очень часто залипаем во всевозможных девайсах, и это на самом деле опасная тенденция. Слушайте, а демографии в любимой стране кто будет поднимать, когда? Ну ладно, пальцы прокачаете на телефоне, а остальное атрофируется. Поэтому, мне кажется, достаточно правильно поступили тут у одного отца семейства. Не только дети способны часами зависать в смартфоне. В этом убедился мужчина по имени Айман, чей пожилой папа стал проводить с телефоном слишком много времени. Отец семейства из Малайзии так расстраивал всех родственников своей зависимостью от интернет-роликов. И они решили ему помочь. Ну вот правильно. Кстати, это можно взять на вооружение для детей. Мне кажется, тоже сработает, особенно малых. Да? Как ни удивительно, но Айман подарил папе раскраску и набор фломастеров. А еще удивительнее, что этот способ реально сработал. Через некоторое время мужчина увлекся раскрашиванием картинок и даже стал хвастаться красочными успехами своим домочадцам. Ситуацию прокомментировали врачи, которые похвалили сына пожилого папы Аймана и его родных. Не стоит ругать пожилых людей за то, что они постоянно утыкают смартфоны. Вместо этого нужно предложить им альтернативное развлечение. Чтение, судоку, там раскраски вполне подойдут. Между прочим, данный способ, вот мы очень часто ругаемся на детей, работает и с детьми. Чего на них ругаться? Вы им альтернативу предложите. Спортивную секцию. Пойдите вместе покатайтесь на самокатах. Это реально работает. Вы должны понимать, запретами вообще ничего добиться невозможно. Альтернатива. Вот это вот самая лучшая штука. Анекдот такой вспомнился. Ну, вы наверняка его знаете, но это самый мой любимый анекдот, который повергает меня в гогот. Ну, когда я его услышал, когда встретились два человека. Говорит, у тебя таракан и у меня таракан. А как ты справляешься? Говорит, слушай, ну купи, говорит, карандаш. И все, и проблема с тараканами будет решена. Ну, и там через пару дней встречает. Ну, что, говорит, слушай, спасибо тебе за совет. Помогло вообще. Сидят в углу. Рисую, довольный вообще.
1: Утка Fast News.
2: Ну это примерно оттуда. А на самом деле очень классный лайфхак. Если вас что-то раздражает, не надо запрещать. Особенно с детьми. Потихонечку переориентируйте. Ой, вот это мне что-то напоминает. Моя такая же. Это я про супругу. Когда женщине по имени Кэт потребовалось на несколько дней уехать, друзья вызвались помочь ей и присмотреть за котами. Да, кошка — это очень большая ответственность на самом деле. Потому что, ну, понятно, пока мы там в нормальном ритме, все хорошо, все супер, они рядом, там, нормально. Но стоит уехать, а их же надо куда-то, их же надо кормить, гладить, они скучают, как бы там по-другому психологи не говорили, да? Так вот, когда Кэт потребовалось уехать, ребят говорит, друзья, давай поможем, все. Ну, конечно, помощникам нужны были инструкции, что делать с питомцами, как заботиться о них наилучшим образом. И к составлению инструкций женщина подошла настолько серьезно, что результат получился даже комичным. Вместо обычных записок в духе «кормить утром, вечером, менять лоток», друзья увидели информационные карточки на каждое животное. Там было фото питомцев, клички, их симпатии, антипатии, множество забавных подробностей о характере. И, почитав эти руководства по эксплуатации котов, моя, кстати, точно так же поступает, когда подруги приезжают. Знакомые кот убедили, что она знает своих котов на 100%. Впрочем, с того момента они сами узнали котов подруги практически на 100%. Я вам сейчас покажу. Ой, как мило. Слушай, а на самом деле, вот мило-то мило. А на самом деле взять вот такие вот инструкции себе составить, чтобы в миллиард раз потом не объяснить, что тут ее не гладить. Да, здесь вот... Ну, корм ей, у меня, я вот делаю вывод, у меня не кошка, у меня какая-то царская особа. Значит, тут вот ложечка вот ей разминать, вот это, потому что туда у нее усы не лезут, да, вот это. Ну, там масса. И получается вот такие вот инструкции для котов. На самом деле прикольно. Это можно взять на вооружение, особенно если вы уезжаете, действительно, ну, не хотите, чтобы кошки испытывали стресс. Можно такое вот составить, вот, с фотографиями, с привычками. Это называется любовь.
1: Утка Fast News.
2: Ну и лайфхак, да, там что-то я про утюг решил. А вот, кстати, я замечаю, что у меня в семье утюг практически не используется. Я не знаю почему. Может, потому что у меня майки в обтяжку стали, они разглаживаются на мне, не знаю. Но если вдруг у вас загадился утюг, ну, стал подошва, да, стала грязная, то вот очень легко, девочки, вам на заметку почистить утюг можно солью. И на самом деле подошва станет реально как новая. Для этого застелите гладильную доску бумагой. Насыпьте на эту бумагу соль. Ну, а затем установите регулятор нагрева утюга на максимальное значение. Но убедитесь, что там нет воды, а функция пар выключена. И, проведя нагретым утюгом по соли, вы легко очистите его от любой грязи. Кстати, я этот способ когда-то пробовал. Я вот просто про него забыл. Я вам сейчас брошу в Телеграм, чтобы вы не заплутали. Девчонки, вот возьмите на вооружение, реально клево. Реально работает, это проверено. И вы знаете, там достаточно серьезная грязь отвалилась потом. Ну, тут вопрос, конечно, к обладателю утюга. То есть ко мне, что это такой грязь ты его довел? Но вот такой вот момент был. Я старался, чтобы вам было хорошо. И, по-моему, у меня это получилось.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Evol – это не только кондиционер для белья Tessori 760 мл за 11,99, но и стиральная машина LG всего за 1729. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: всякий случай, опять же, поправляюсь. Программа называется «Бодрисимо шоу». «Потри себя шоу» — это немножко все по-другому, это в ТикТоке. Всем доброго, бодрого, яркого утра на волне, конечно, душевного радио. Я надеюсь, что оно у вас получается очень классным. Я не знаю, как у вас, а у меня в ассортименте завтрака в 99% всегда яишенка, яичница. Ой. Я обожаю это блюдо во всех проявлениях. Это очень вкусно, а еще, говорят, и полезно. Секрет идеальной утренней яичницы или там пышного омлета тоже ням-ням. Но уже, наверное, поздно, уже все завтракали, уже все по работам там. Он очень простой. Щепотка уюта, хорошая музыка, только свежие продукты. Ну что, встречаем самую теплую коллаборацию сезона. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро вот грядет новый дизайн упаковки. Он еще ярче, он еще интереснее, он еще смешнее. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Европа», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Ну, это реально клево. Вас, во всяком случае, это очень сильно улыбнет. Сергей Бурдук написал у нас в Телеграме, во сколько привет можно передать. Ребят, у нас есть специальная программа, днем она идет. И там специальный человек, рожденный для этого, ее зовут Ольга Шебека. Там такая программа «Привет в обед» с 12 до 14.00. Любые приветы, прилетающие к нам в Телеграм, Оля озвучит в стиле своей невообразимой блондинки, какой она и является. И я думаю, что человек останется, да и вы тоже, довольными. Так что приходите. Я ухожу в следующий музыкальный час. Ожидаем Дарью Тюжникову с самыми свежими новостями Беларуси и мира.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Время 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Обновлена директива номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Такой указ президент подписал накануне. Усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности, предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде. В числе приоритетных направлений – охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму и незаконному обороту наркотических средств. Из торговых точек Беларуси изъяли свыше 8 тысяч единиц школьных товаров ненадлежащего качества. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Среди основных недочетов

0: Мельникайте. Мошенники сменили вектор. Теперь они атакуют юридические лица, сообщили в Нацбанке. Это так называемые фейк-боссы, социальная инженерия, когда в Телеграм, например, начальник пишет главному бухгалтеру срочно перевести на реквизиты определенные суммы. Пока таких случаев было немного, но немалые средства были выведены таким способом. Будьте бдительны. Как правило, руководитель никогда в чате в Телеграм не будет отдавать распоряжения, связанные с переводами средств. И к новостям компании. День рождения не повод переплачивать. Суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывая, гости скажут спасибо. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,56, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачно и без осадков. В Бресте до 32 с плюсом, в Гродно плюс 28. В Витебске, Гомеле и Могилеве 26 тепла. В Минске сегодня без осадков и плюс 27. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо. Шоу-йоу. Бодрисимо. Йоу-шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодрисимо.
2: Шоу-йоу.
0: Бодрисимо.
2: Йоу-шоу.
1: Готов к любому повороту.
3: Утро будет!
4: Я не знаю, насколько я опоздал с данной отбивкой. Где вы сейчас? На работе, под работой, возле работы. Пьете кофе? На где-нибудь на скамеечке щурясь от достаточно приветливого такого осеннего солнышка. Всем привет, здравствуйте! Вы правильно настроились? Вы настроились туда, где просто хорошо. А это «Волна душевного радио». Меня зовут Дмитрий Самкович. И у меня тут типа бодрисимо шоу. Я бодрюсь, вы бодритесь. Все вокруг бодрятся. И от этого так хорошо. И никогда не было так хорошо, потому что сегодня хорошо. А мы идем в свободный абсолютно музыкальный час, где парю, летаю вместе с вами, конечно. Ну и с удовольствием читаю всевозможные приветы, может быть, снабженные, ну это как мечта, какими-то фотками с рабочего места. Вот. Но мне остается, Тати, вам только позавидовать. Представляете, девушки, какой завтрак. А между прочим, выглядит при этом как тростинка. Ой, Тати, вот зачем вы сырники разместили? Ведь меня же... Шла жена? Шла. Сырник из-за угла. Покажи. И я все. У меня нормальные более-менее колени на четвереньках за этими сырниками поползу. Вам привет огромное. Спасибо, что такой прям классный, вкусный завтрак. Именно под волну душевного радио. Я с удовольствием передам привет вашему трудовому коллективу. Самое главное, каким-то образом обозначьтесь. У нас, пожалуйте, в Телеграме. Душевный радиочат Телеги мы называемся. Ну и делайте громче. Традиционно шморгаю носиком. Особенно те, у кого есть длинные, естественные волосы. Blur Song 2 на волне душевного радио. Кто на работе нас слушает? Расскажите о себе. У нас в Телеграме. Личный привет получите.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: оно же, да, знаете, есть такие уже полюбились вам всем. Сейчас готовим новую партию. Если яичница, то с кобринским яйцем. Если душа, радио, то душевное. Но вот тут Олег написал: «Скачу с шуруповертом вокруг гипсокартона». О-хо! Олег, ну привет вам огромный. Я надеюсь, что гипсокартон отвечает вам взаимностью. Ну да, мы же очень энергичная станция, поди нас еще догони. Это примерно все то же самое, мы коллеги разного возраста. Я тут, получается, практически самый опытный среди всех. И когда они мне начинают что-то там задвигать, да, я говорю: слушайте, вы меня догоните еще. Они говорят: ну да. Вот, Олег, привет вам и гипсокартону. Уважаю людей, которые умеют что-то делать руками. Современные тенденции вот показывают, что все меньше и меньше таких остается. Как наши дети будут, опять же, привожу к примеру собственную гордость, менять смеситель самостоятельно. Хотя мне вот предстоит еще плитку сверлить, это надо собраться с духом. А, Олег, вы с шуруповертом на «ты». То есть я правильно буду делать? Сначала у меня есть сверло по плитке, тут какой-то алмазный, там я нашел у себя. Я просто один раз сверлил, и я помню, как я волновался, чтобы у меня не треснула вся ванна поперек и вдребезги. То есть я вначале накерню тихонечко, да, потом просверлю саму плитку этим сверлом, а дальше уже саму стену под дюбель я просверлю обычно. Я правильно все понимаю, Олег? Успокойте меня. Потому что у меня еще не пришел удлинитель для штанги, но она должна быть подлиннее. Вот потом ее придется крепить там. Ой, боюсь я вообще. Олег, привет. Всем добрый день. Golden Fox. У меня играет любимая душевная на работе. Спасибо. Мне огромный привет и вам огромная благодарность. Ваш Родион, это ж вы нам его сшили. Уже прям на всю планету прославился. Я периодически, когда, ну, стримлю в ТикТоке. Быстренько, Роман, нажмите, я не робот, супер, спасибо. Показываем Родиона, он сидит у нас на фирменном диване здесь. И это круто. Спасибо вам большое, гордимся. Это вот нам девушка из автоателье сшила нам нашего Родиона, создала такой зубр в цветах душевного радио. Имеется в виду не с букетом, а, ну, он такой, наши фирменные цвета. Висим на люльке, красим дом для минчан. Всем огромный привет. Роман, скажите, а вы же на Минск-Мире, по-моему, висите, нет? Я просто к чему? Вот мой дом и соседний, и там тоже была люлька, и там красили дом. И там звучало всегда душевное радио. Я не знаю, поперхнулся ли человек, когда я наконец вспомнил ему передать привет. Думаю, каждое утро он под звуки душевного радио красит Минск-Мир. Вот, я ему привет передал. На Зеленой Гавани. Зеленой Гавани привет! От волны душевного радио. Вот классные люди нас слушают. Ну, чтобы там, значит, скачки вокруг гипсокартона были больше, вот вам следующий трек.
1: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная, не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: вами общаться и искать единомышленников. Кто проводит свой рабочий день и где под звуки именно волны душевного радио?
1: Ну, с нами же хорошо. Александр сейчас привет полетит. Ну, двум Александрам. Первому это... Саша, спасибо большое. Я очень ценю преданность. Ты давно с нами, и я знаю, что ты яро меня всегда во всех моих решениях поддерживает. Вот с аватаркой, где автобус. Димон, мы кормим весь Гомель. Всем привет. Саша, видимо, на своем авто развозит вот эти вкуснятины. Ну, Саш, зову в свою компанию. Мы должны с тобой облегчить эту землю. Ну, сами стать легче, да? Потому что, ну, я не знаю, как по-другому. Думаю, там же, наверное, ты не только мясо возишь. Ты же возишь там это вкусно пахнущие там тортики. Любите ли вы тортики так, как люблю себя их я? И это проблема. Когда была жива моя мама, она всегда там говорила девушкам, которые были рядом со мной: не корми его тортами, не корми, будет есть без остановки. Саш, ну, нарекаем вас кормилицем города Гомеля. Привет огромный, спасибо, что на волне душевного, я знаю, вы всегда с нами. Шлифую беседку, стойку под гамак, потом лак. О, видите, вот рабочие люди с нами, и очень классные, и очень крутые, и все поддушевные. Ребят, спасибо. Мы очень гордимся тем, что вот именно вы нас слушаете. Это люди опытные, люди интересные, люди сильные. Ну, беседка, стойка. Ну, это же, наверное, ваше? Или вы по заказу? Ну, свое шлифуется-то, да? О-о-о, как! Так, еще вот Александр. Мне очень нравится название компании. Саша, ты писал «Привет компании на Тенебай». Но мы с вами знаем с эпохи капитана Врунгеля, как вы яхту назовете, так она и поплывет, да? И поэтому компания «Натинибай», я думаю, имеет вообще беспрекословное, но очень светлое будущее. Где я и директор, и бухгалтер, и монтажник. Привет всем потолочникам. Да, это вы вот эту вот красоту делаете. Слушайте, ну, клево на самом деле. Натяжные потолки условно, достаточно дешево и сердито. Но, говорят, провисают. Тут меня напугали, но... Как человек, которому 54 года, может смело заявить, что все когда-то провисает, да? Ничего вечного нет. А можно их потом как-то подтягивать? Я не про лицо, я про потолки. Лицо, говорят, можно. Я не пробовал, не буду. Вот, Сань, привет, Натинибай. Прекрасное коммерческое название.

0: Тимо Шоу.
1: Ой, как хорошо мы с вами провели время. Но есть еще, вот, Дмитрий, ваш пропало сообщение, вы не нажали. Я не робот, но я нашел. Не могу под пленкой определить марку автомобиля. А это вы свое красите или это ваше дело вот такое? Красим автомобили под звуки, ну вот самое главное, любимого радио. Дим, вам огромный привет. Аж облизываюсь. Мне тоже надо вот как-то с автомобильчиком-то разобраться. Не поможете, Дим? Использование служебного приложения прилюдно. Дим, привет огромный. Ну, это на особое мастерство. Я точно знаю, что люди, которые не разбираются там, в покрасках автомобилей, то есть, слушай, там много всего. Там и влажность, там и слой, там даже направление струи. Я про покраску тоже вот определенный. Прям там много всего надо знать. Дим, ну, успехов, удачи. Не знаю, ваш не ваш, но чтобы все сложилось, все было клево, классно. Привет, Угараж. Это же гараж, по-моему, да? А от волны душевного радио большая честь, что красите именно под звуки душевного радио. Ой, вот только я тут про тортиков. На тебе, Санкович, разберись. Женя, при этом огромный. Передайте, пожалуйста, привет хлебобулочному цеху магазина «Маяк». С большим удовольствием трудимся для наших любимых покупателей. Всем прекрасного настроения. Ну, это ж рай. Это ж рай. А я знаю, вот на эти булочки еще сверху сахар потом, пока они теплые, да? Когда там масло. Ой! «Маяк» вообще, привет! Ой, очень классное, кстати, название «Маяк». Он такой вообще, что светит тебе булками во тьме. Хлебобулочный цех магазина «Маяк». Женя, привет вам, вашим коллегам. Великое дело делаете. Делаете людей больше. Ну, это очень вкусно. Слушайте, поглядите, послушайте. Ну, вот в таком количестве мест звучит «Волна душевного радио». Я точно знаю, что среди такси тоже очень популярна наша «Волна». Но это здорово, потому что мы очень позитивные, мы очень добрые. От треков, которые звучат на «Волне душевного радио», ну, просто хочется фантастически жить. Если хочется, держать себе нельзя. Это советуют медики. Мы славно с вами провели время. Спасибо огромнейшее. Дальше все по плану. Сейчас музыка, потом с 12 до 15.00 Олечка Шебека вся такая. Балдею от нее. Надеюсь, вы тоже. Ну а вечерком вообще непредсказуемый потусторонний Дима Кустов в вечернем, ну, тоже практически шоу, не даст вам скучать по пути с работы домой. Вот такое оно, душевное радио. Всех обнял, ваш Дмитрий Санкович. До завтра, пока.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народной Демократической Республики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что под мудрым руководством великих лидеров КНДР добилась значительных успехов. Об этом свидетельствует рост благосостояния населения, увеличение темпов производства и экономического развития. 12 сентября Минск будет отмечать День города. Попасть на площадки главных мероприятий можно будет через КПП, которые начнут работу уже с 8 часов утра. Однако пропускать на праздничную территорию будут не всех. Как рассказали правоохранители, вход на мероприятие будет запрещен гражданам с домашними животными, а также тем, кто будет с велосипедами, самокатами, моноколесами и другими СПМ. Прямые линии Мингорсполкома и районных администраций пройдут 12 сентября. С 9 утра до полудня горожане смогут задать вопросы заместителю председателя Мингорсполкома Олегу Корзуну. Также у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе

0: Развлекательная программа «Интерактивные зоны. Две масштабные военно-исторические реконструкции». Билеты на сайте линии Сталина. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,56, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет малооблачно, без осадков. В Бресте до 32 с плюсом, в Гродно плюс 28, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 26, в Минске сегодня без осадков и 27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
4: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Реклама. Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Емол. Это не только кофе в зернах Бразилия Сантос 1 килограмм за 61,90, но и парфюмерная вода Рассати Румс 50 миллилитров всего за 87,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.

0: Info.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. К знаменательной дате таджикский народ подошел с весовыми результатами. Укрепляются суверенитеты, международный авторитет страны, растет экономика, улучшаются условия жизни и созидательного труда населения, говорится в поздравлении. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Въезда в Польшу ожидают 575 фур. Перед погранпереходом Кукурыки находится 485 грузовиков. Контролирующие службы литовских пунктов Мединка и Шельчнинка приняли на свою территорию 30% фур. Там фиксируется 60 большегрузов. Въезда в ЕС перед польским погранпереходом Кузнеца-Белостудская ожидают 30 легковушек. За прошедшие сутки в милицию поступило порядка 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Милиция зарегистрировала 30 преступлений. Инициирована блокировка 3 фишинговых интернет-ресурсов. Заблокирована возможность платежей в адрес 14 иностранных реквизитов. В сентябре активен метеорный поток «Эпсилон Пересеиды». Пик сегодня. Лучшее время для наблюдения в Беларуси с 22 до 23.00 в ночь с 9 на 10 сентября. В идеальных условиях можно увидеть до 8 метеоров в час. Наблюдать лучше на открытой местности, охватывая взглядом как можно больше неба. Глазам нужно 20-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,56, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачно и без осадков. В Бресте до 32 с плюсом, в Гродно плюс 28. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 26. В Минске без осадков и 27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: звали. Вот она, я пришла. Привет, привет, друзья. Ну, конечно, о-ла-ла-ла. Если много повторять, то Ольга Шебека точно появится в студии. Такая уж душевная примета у нас есть. По будням с 12 до 3. Поэтому повторяю, если хотим быстрее встречу приблизить. Но в целом, как Снегурочку мы зовем, тоже Деда Мороза, да? Они же приходят. Ну вот, она и я. И ждали мы с вами возвращения лета. Как будто вот оно за окном, и солнце сияет, и как-то так жить сразу захотелось. И петь, и гулять, и в образах летних выходить. Но, конечно, сейчас в обед уже видно хорошо. Кто выходил пораньше из дома, кто уже ближе к обеду, я совсем в летнем. Ну, такой у меня рабочий день, настоящий, недушный. Но, может, сегодня немножко и будет душно, но это не из-за меня, из-за погоды. Привет, привет всем, кто наслаждается солнцем, наслаждается серединой недели, немножко как-то грустит на работе. Ну, а может, и не грустит. Может, сегодня день хороший, и ничто не испортит настроение. Ну, так я только рада. Я только рада такому обстоятельству. А может, у вас праздник какой-то сегодня намечается? Или уже с утра наметился, и в целом обед намекает на скорое окончание рабочего дня. То ж такое, может быть, тортики вдруг там на соседнем столике где-то ожидают вашего присутствия, тосты какие-то готовите, поздравления. Но все-таки 9 сентября, 9.09.2000, ну вот только что 26-е, тоже перевернутая девятка. Красивое число, красивое что-то, да, оно может и значит в нумерологии. Подскажите, если в курсе, и все, что связано с этим днем хорошего, можно написать в телеграм-чат Душевного радио. А я на всю страну вас поздравлю. Представляете? Пишите сообщения, и в этом, в следующем часе, их услышит точно вся страна. Припускаем. Припускаем! Приступаем! Душевное
1: радио. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула Бай.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Какое же хорошее изобретение человечества – пицца. Это ж кто-то придумал эту лепешечку с начинкой. О, сколько мы их сейчас знаем. И маргариты, и четыре сыра, и капричоза, и гавайская, и пепперони. Кольцо не явно есть среди вас любители какого-то определенного вида современного или, может быть, собственно, изобретенного. Можете рассказать в телеграм-чате о своих любимых пицце-вкусах. Устроим битву. Может быть, кто-то любит с майонезиком или с ананасиками. Расскажите. Вот итальянцев сейчас нам здесь не хватает, а может быть, хватает. Может быть, кто-то как раз из Италии нас в том числе слушает. Но душевное радио можно слушать не только в FM-диапазоне, можно еще онлайн. На сайте душевнорадио.бай подключиться, ну или в телеграм-чате душевного радио и посмотреть, и послушать, и сообщение написать. И в инстаграме тоже. В общем, вы все прекрасно знаете, как до меня достучаться. В конце концов, есть телефоны студийные, звоните и пообщаемся в прямом эфире. Даже можно поздравить кого-то самостоятельно, да. Вот такая сегодня добрая. Любой каприз, даже бесплатно. Вот так вот. И привет большой такой, увесистый, наверное, потому что очень ценный, очень-очень обдуманный, очень желанный. Прилетел в инстаграм душевного радио. Поздравляют с днем рождения Елену Николаевну Шклярову. Кто поздравляет? Коллектив кафе «Пикаридзе», свою дорогую, уже 55-летнюю красотку. Вот так вот аплодисменты, и мы тоже поздравим. Но мне, во-первых, приятно, что душевное радио играет в кафе «Пикаридзе». Вам за это большой привет. Ну и то, что Елена Николаевна свой день рождения отмечает, зная, что у нее есть любимый коллектив, который в курсе ее праздника. Но боюсь представить, сколько разных угощений вы в своем кафе подготовили. Но вдруг, я ведь тоже не уверена, вдруг Елена Николаевна ничего общего к кухне не имеет, вы что-то не раскрыли секреты. Да в любом случае, 55 лет. Это время уже пощупать, прощупать себя, понять, что нравится в этой жизни и отпустить все свои желания, выпустить их на свободу. А если вдруг почувствуете какой-то кризис, вот какое у меня для вас предложение, Елена Николаевна. Для альтернативной жизни в 55 лет. Жизнь только начинается. Арктический институт прямо сейчас ищет повара-универсала. Все за их счет. Выходной в неделю один, правда, обещают. Отправка 1 октября, так что еще успеваете. До работы, правда, добираться 2 месяца морем через тропики. Готовить нужно на 30 человек, и зарплату обещают, и уютные какие-то апартаменты. Но почему-то важным пунктом выделено умение печь булочки. Да, ну, мне кажется, мы справимся. Это вообще лучший антистресс. Работа с тестом. Плюс еще, вот на этом полюсе тратить деньги негде, накопите целое состояние. Но, честно говоря, меня пугает в этом объявлении то, что меня уже ничего не пугает. Я сама уже поехала куда-нибудь туда. Хотя зиму приближать как-то не хотелось бы, правда? Но в любом случае, если вдруг, Елена Николаевна, вы почувствовали какой-то кризис, знаете, выход всегда есть. Обращайтесь, если что, за интересными вакансиями, да, на душевное радио. Ну и за песнями интересными тоже сюда. Чтобы в кафе «Пикаридзе» было хорошее настроение, давайте сделаем громче.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение «Дворец Республики». Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Пока мы мысленно отыгрываем чужую роль, наша собственная жизнь может пройти мимо. В этом есть опасность вот этой вот фразы «я буду вместо». Ну, правильно, конечно, у нас возникает такое стремление примерить на себя чужую жизнь, конечно же, благодаря социальным сетям. Сейчас время такое, без этого никуда. Это иллюзия идеальной картинки, когда мы видим парадный фасад, не видим изнанку, и кризисы, и страхи, и тяжелый труд. И нам вот вдруг кажется, что у другого человека есть тот самый готовый рецепт счастья. Вот именно он вот как раз-таки нашей жизни очень подходит. И если просто скопировать, мы автоматически избавимся будто бы от страданий. Конечно же, нет, конечно же, это так не работает. И куда уже бежать от этой собственной реальности? Ну, это, конечно, все очень интересно, но тема вот этого вот погружения в социальные сети – правда, накрыла всю планету, и это видно даже по свету. Синий свет, оказывается, накрыл нашу планету. Это увидели даже астронавты, которые прислали фотографии с орбит. Показали, что раньше крупные города, допустим, вот они Сеул сфотографировали, но они, правда, его сфотографировали, Майами тоже. Раньше эти участки земли, суши, светились желтым. Теперь сине-белым, таким голубоватым, холодным оттенком. Почему? Да потому что планета переходит на это LED-освещение, и плюс, по сути, нас окружают огромное количество экранов смартфонов, которые светятся практически всю ночь, правильно? Ну и вот от этого вот освещения сбиваются наши циркадные ритмы. Люди хуже начинают спать и страдают от чувствительности к этому синему цвету, и депрессии тоже, и расстройства разные тоже встречаются теперь чаще. Да, поэтому, мне кажется, в последнее вот скоро в наше время будет очень популярно искать пару не по гороскопу, а по психическим расстройствам. Но это же интереснее, правда? Ну вот что-то нам нужно делать с экранами. Вот если бы такая погода была, как сегодня, всегда, мне кажется, мы бы не пропадали в смартфонах, потому что, ну, так красиво сейчас за окном. Ну, кто со мной может согласиться? Я думаю, что все. Вчера грибочками, фотографиями лесными делились, сегодня солнечные фотографии тоже в Инстаграм прилетают, в Телеграме пока тихо. Но еще в Телеграм-чат душевного радио прилетают приветы. Вот только рассказала о новости про LED-экраны, и тут вот так, а тут сразу приветики. Ладно, мы недолго, мы буквально отвлечемся на приветы и потом пойдем заниматься как будто бы офлайновыми делами. Ну, хотелось бы, правда? Но все равно сейчас вся работа связана с экранами. Я вот сижу в окружении больших двух экранов компьютера. Тут еще телефон, тут вот еще и телевизоры по бокам. Ну, как? Откуда вот это вот расстройство берется личности? С работы. Вот она, вредность труда. Приветы, которые получаю в Телеграм-чат, достойны того, чтобы вы их услышали. Виталий пишет, в ручье передает привет. Очень хочет, чтобы Виталик, его, видимо, тезка, выздоравливал, крепкого здоровья желает. Твои друзья по группе в Вайбере передают вам поддерживающие такие слова. Ну, конечно же, отвлекайтесь немножко, чтобы восстановиться. Что там рекомендуют доктора во время выздоровления? Надо пить теплый чаек, побольше спать, побольше хороших новостей, правильно? Ну, а чтобы настроение улучшилось, давайте еще и музыку хорошую послушаем. Согласны?
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера» – официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.

0: Тема дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Обновлена директива номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Такой указ президент подписал накануне. Усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности. Предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде. В числе приоритетных направлений – охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму и незаконному обороту наркотических средств. В Беларуси намолотили свыше 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Наиболее высокие результаты по намолоту в Минской области. Далее следует Гродненская. И замыкает тройку лидеров Брестская область. Совсем скоро Минску исполнится 959 лет. Главные события развернутся 12 сентября у Дворца спорта. В этот день сотрудники столичной милиции перейдут на усиленный вариант службы. Также у мест массового отдыха будут дежурить экипажи ГАИ. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком частичного перекрытия движения в центре столицы. Так, с 8 утра до 18 часов нельзя будет проехать с улицы Богдановича в направлении проспекта Победителей и улицы Ленина. А с 6 вечера на участке проспекта Победителей от Интернациональной до Мельникайте. В Беларуси изучают телевизионные привычки населения. Интервьюеры будут опрашивать жителей страны. Впервые в рамках исследования планируется охватить не только городских жителей, но и население сельской местности, что позволит получить более полную картину. А результаты исследования будут использованы для изучения телевизионной аудитории и формирования телевизионной панели. И к новостям компании. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливки Бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца гигант от 40 рублей. И еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливки Бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,56. 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачно и без осадков. В Бресте до 32 с плюсом, в Гродно плюс 28. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 26. В Минске без осадков и до 27 тепла. Это были главные новости к этому часу.

0: Недушный день.
1: Кажется, обычный день, обычная середина недели, и вроде бы вот сентябрь, что такого интересного может прилететь? А вообще-то много чего меняется, вот так вот. И, понятно, новость несколько дней как уже щекочет уши всей планеты. Карту мира новую придумали, решили, что теперь по новым каким-то правилам, резолюциям будет мир выглядеть по-другому. Вот так вот было все 16 века. Всех все устраивало, карта Меркатора называлась она так, искажает, оказывается, реальность, вот так. И теперь и Европа, и США, и Гренландия, и Россия теперь будут чуть в своих настоящих размерах на карте, нежели иначе, чем на самом деле они выглядят. Были раньше совершенно другие у них области границы. Но как-то все тоже с жизнью похоже. Мне кажется, мы вот так вот иногда придумаем себе какое-нибудь что-то большое, какое-то препятствие, какую-то проблему и нарисуем ее себе. И вот она кажется какой-то масштабной. Но реальные ее размеры могут гораздо, гораздо компактнее оказаться, да, в реальной жизни. Ну и, казалось бы, такие фундаментальные вещи меняются, карты переписываются, что-то переиздается, музыка тоже, казалось бы, столько хитов уже написано, а новые все продолжают прибывать, и новые артисты их перепевают. И как-то вот это, наверное, и есть жизнь, ее постоянное движение. Расскажите о своих передвижениях. Сегодня, 9 сентября, можете поведать нам в телеграм-чате Душевного радио о том, что хорошего с вами сегодня происходит. Может, какие-то праздники намечаются в офисе, в коллективе, где вы работаете, дома, в семье или где-то в целом, где проезжаете, и вот увидели хорошего человека, готовы ему передать привет. Все это можно присылать в телеграм-чат Душевного радио. Добавляйтесь к нам и пишите сообщение.
0: Душевное радио. Классика хитов.
2: Реклама.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Оказывается, существует более 20 способов развести огонь, которые можно как-то разделить на более-менее классические и экстремальные. Ну, с чего начнем? Ну, классические – это, понятно, спички, зажигалки, горелочки, трение дерева о дерево, да. А вот экстремальные – тут уже поинтереснее. Тут уже и химия в ход идет, и какие-то ледяные линзы, алюминиевые банки и шоколад с помощью полировки. Представляете, есть такой тоже способ. Это работает оригинально, и как будто хочется попробовать. Работает ли он на самом деле, либо только искусственный интеллект это все взял да придумал. Ну, а мы, конечно, наиболее актуальную тему огня в глазах, наверное, считаем. Честно, вот по мне огонь в глазах, вот эта страсть к жизни, искренний интерес, энергия, они в середине недели приобретают наибольший какой-то интерес, потому что вот приятно встретить в толпе человека, у которого будто бы мозг не заснул, будто бы в глазах все еще где-то амбиция пробегает. Активных людей хочется видеть в своем окружении, энергичных, потому что энергия заразительна. Чем больше мы проводим времени с теми, у кого горят глаза от своего дела, тем больше, более счастливыми себя ощущаем. А вот эта токсичность, жалобы, какая-то вот недоделанность, какой-то беспорядок, все это вытягивает из нас силы. Поэтому давайте заряжать друг друга, потому что в данный момент у меня тут все по полочкам, все понятно, глаза горят, давайте я буду вас заряжать. Присоединяйтесь к душевному радио в телеграм-чате, в инстаграме, на сайте, везде, где только найдете нашу волну, и в FM-диапазоне, естественно, будем с вами амбициозные цели себе ставить. Ну, вот начнем с чего? Начнем с того, что сегодня, оказывается, нас слушают в Германии. Ольга передает привет всем, в том числе себе. Ведь я же только что говорила, что можно слушать еще и онлайн, можно слушать в телеграм-чате. Вот некоторые так и делают. А еще Роман вспомнил, что большого привета ждет Александра Сипайла и Андрей Бондарев. Вот они ждут, где-то по миру тоже бродят, и от Романа наконец-то прилетел приветик. Тоже все через Телеграм мы делаем. Ну а в целом расскажите, как проходит ваша среда. Хочется ли кому-то привет отправить, чем-то поделиться, чем-то хорошим, невероятно хорошим. Все это тоже собираем в Телеграм-чат и потом обсуждаем в эфире. Пишите.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: шутка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только оливковое масло Манини 750 мл за 37,99, но и компьютерное кресло всего за 159,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Осенняя пора. Очей очарования. Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Где все можно купить, кажется, новой роскошью стала возможность допустить в свою жизнь ошибки, которые сами себе вот можем взять и позволить. Вот купить что-то идеальное уже не так оригинально, а вот иметь возможность испортить что-то оригинальное, сейчас объясню, вот это уже уровень. Ну, посмотрите, можно и туфли приобрести сейчас, и сумочки, и в целом нет вопросов даже с цветом, с фактурой. На любой кошелек можно все что угодно подобрать. Но добавить какие-то обвесы, брелочки с такими огромными какими-нибудь стразиками, фигурками, или даже сидеть пару часов клеить эти стразики, там 3 сотни, 4 сотни стразиков, вот это уже как будто индивидуальности добавляет в жизнь, такая легкая кастомизация появляется, и мне кажется, мы сильнее ценим то, к чему прикладываем усилия. И вот так обычный телефон резко превращается во что-то супер дизайнерское и оригинальное. Потому что так стразики наклеить больше никто не может. Правильно? Только мы, стикеры какие-то. Все сейчас невероятную популярность обретает. Pinterest очень много картинок, которые вдохновляют нас на какую-то вот такую вот кастомизацию. Идеальная вещь с какой-то своим подходом. Вот именно они ценятся. Люди создают вязаные чехлы для губных помад, для очечков, приделывают какие-то ловцы света себе на окошко, тоже их выставляют или подвешивают. В общем, все, что делается своими руками, все сейчас как будто больше ценится. Да даже знаем, варенье, сделанное своими руками, как будто тоже вкуснее зимой, правда? Его приятнее открывать, им приятнее наслаждаться. Поэтому, да, не стоит пробовать, стоит, а ошибок бояться точно не стоит. Ну вот и сколько у нас ошибок, что-то вот, чтобы некрасиво получилось. Вот этих ошибок точно не стоит. Они бывают еще очень полезные. Вот, например, про пенициллин рассказывать не буду, это мы все знаем, как ученый просто забыл помыть чашки Петри. А вот, например, как картофельные чипсы появились тоже благодаря ошибке. Оказывается, капризный клиент ресторана постоянно возвращал жареный картофель шеф-повару, жалуясь, что тот нарезан слишком толсто. Естественно, повар разозрился и нарезал картошечку тоньше бумажного листа, поджарил ее в масле до состояния сухариков, и клиент пришел в полнейший восторг. И мы все как будто тоже. Ну или, например, печенье с шоколадной крошкой. Тоже хозяйка собиралась приготовить обычное шоколадное печенье, но у нее закончился жидкий кондитерский шоколад. Она покрошила в тесто обычную плиточку, рассчитывая, что тот растает и окрасит тесто, но кусочки сохранили форму, и вот так появился популярный рецепт печенья США. Расскажите в телеграм-чате о том, что вы делаете своими руками, что вы готовите интересного, какие ошибки кулинарные или какие-то хендмейд ошибки привели к рождению чего-то очень оригинального, неповторимого и привели вообще к огромной внутренней гордости, захлынувшей вас, можно даже с фото. Присылайте их в тегачат.
2: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное. Реклама.
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на душевном радио.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: Алиса, включи душевное радио.
2: Включаю душевное радио.

0: Музыкальное путешествие во времени. Привет в обед на душевном радио.
1: Привет и обеденный, как и сам обеденный перерыв, тоже не бесконечный. И вот сейчас в телеграм-чат пришло сообщение от Шуры для своей любименькой, дорогой, не побоюсь этого слова, любименькой, дорогой тёщи. Ну вот у Шуры с тёщенькой, с Ириной, с Колобан, ну, чудесные отношения. Либо это он превентивно просто подъезжает издалека через душевное радио к своей дорогой гостье, мамочке большими буквами. Либо на самом деле так обстоят дела. Мы, пишет Шура, ее любим, всегда рады видеть. Вот как себя зарекомендовала Ирина с Колобан. Вот если это правда, то наверняка вы, Ирина, живете далеко, да, приезжаете нечасто, уважаете границы, исключаете критику и непрошенные советы. В общем, чтобы стать идеальной тещей, наверное, нужно придерживаться таких правил. Хотя я не теща, и пока в перспективе я не стану. Вот мне свекровью нужно будет быть, когда... Секундочку, как, что я сказала? Я же, наоборот, тоже буду когда-нибудь той самой тещей. Действительно, ой, что-то у меня все в голове перепуталось. Ну, блондинка, точно. Расскажите, Ирина, как вам удается хорошие отношения с зятем сохранить? Вдруг пригодится, вдруг есть какие-то лайфхаки и советы, мы с удовольствием их получим. Ну, кстати, да, делитесь опытом, тоже рассказывайте, как у вас обстоят отношения с своими зятьями, с невестками. Сегодня настроение такое поболтать, поэтому все сообщения с удовольствием принимаем и к разговорам готовимся, да? Ну, а что еще нужно для хорошего настроения? Естественно, хорошие истории, музыка и призы, да? В следующем часе разыграем с вами набор чая Такамори. Кому-то из вас достанется, простые будут условия, поэтому оставайтесь с нами.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает, и только на рассвете заря.

А тень скользнула рядом, и ощущал всей кожей, и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень, как дитя, рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви, в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Минск принимает выставку китайских товаров и услуг. Она проходит в Национальном выставочном центре Белэкспо. Как передает Белта, в этом году площадка отмечает 5-летний юбилей. Там представят около сотни успешных предприятий из Китая. Программа насыщенная. Форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компании, отраслевые семинары. Пройдут адресные переговоры между производителями двух стран в формате один на один в таких сферах, как промышленность, автомобили и автозапчасти, станкостроение и высокотехнологичное оборудование, фармацевтика и здравоохранение, цифровые технологии и другие. В Минздраве уточнили медицинские противопоказания, при которых водители и пассажиры имеют право игнорировать ремни безопасности. Постановление вступает в силу сегодня. В частности, можно будет не пристегиваться тем, кто только что перенес полостную операцию. С новым списком можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Ранее существовавшие исключения сохраняются. Водителям с указанными в постановлении диагнозами рекомендуют иметь при себе медицинские документы для подтверждения. В Минске планируют провести фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба». Он может пройти 3 октября. Сейчас городские власти совместно с организаторами прорабатывают формат события. В следующем году в мэрии намерены продолжить практику проведения Дней национальных культур. В планах расширить сотрудничество с другими городами и странами, предлагая минчанам и гостям столицы еще больше ярких межнациональных проектов. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Лайнер проведет в пути больше года – 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Маршрут включает остановки в Африке, Азии, Австралии, а также на Аляске, в Карибском бассейне и Южной Америке. Предыдущий рекорд принадлежал кругосветному круизу, который длился 274 дня. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 56 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте – 19-21, в Гомеле – 27-29, в Гродно – 17-19, в Витебске – 23-25, в Могилеве – 26-28 градусов тепла. В Минске – от 19 до 21 с плюсом, возможен дождь. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Недушный день.
1: Вот же кто умеет ощущать вкус жизни, так это французы. Оказывается, они варят варенье из смородины без косточек и избавляются от них вручную гусиным пером. Технология с 14 века, между прочим, применяется. Вот просто сезон же сейчас заготовок, уже кто-то справился и свои подвалы заставил баночками с витаминами на зиму. Кто-то только в процесс в этот входит, кто-то уже и просто не собирается этим заниматься, готовится купить все закатанное или забрать у родителей, бабушек, дедушек, друзей. Разные способы есть заготовок на зиму. Но главное, что вот эта французская икра из барле-дюка, то есть варенье из смородины, из которой косточки гусиным пером удаляют, а потом варят все это конфитюр, засахаривают, варят, стоит очень дорого. Да, 20 евро за 100-граммовую баночку. Вот такое французское, да, конфитюровое угощение. Но вопрос, конечно же, у нас такой может после этой информации возникнуть. А через сито или через марлю не судьба прогнать ягодки? Это же быстрее гораздо, правильно? Но, наверное, все-таки текстуры и технологии и куча свободного времени как-то влияют на вкус. Ну и на стоимость в том числе. И мы чем больше, чем дольше чем-то занимаемся, больше вкладываем свои энергии, пропускаем через свои мысли, вот эту вынашиваем идею или какой-то продукт, какую-то заготовку, тем больше мы ощущаем вот эту вот значимость момента. Он как будто становится для нас очень-очень важным, очень вкусным, очень стоящим. Ну а в целом в 21 веке все равно все работает быстро, и как-то понятия немножечко подменяются. Это вот с 14 века во Франции вручную удаляли косточки из смородины, а сейчас комбайны, все там через сито прогнать, все максимально быстро сделать. Разные ценности сейчас у времени. Но и как будто раньше было легче заметить красоту этого мира, больше было возможности насладиться ей, по-настоящему насладиться. Но сейчас кто успевает, тот, конечно, молодец. Так можно говорить тоже. Кто успел насладиться красотой, тот и молодец. Я хочу подарить кому-то из вас, мои радиоактивные, вот время для отдыха, время для наслаждения, набор чая Такамори. Можно заваривать и устраивать себе паузы. Душевное радио разрешает. Так мы работаем в связочке. Эффект от чая Такамори лучше, когда душевное радио на фоне играет, уж так повелось. Ну а чтобы получить набор чая Такамори, нужно рассказать историю, которая вас сегодня очень порадовала. Какая-то красота, которую вы успели заметить в этом быстром мире во время дел, во время утренних сборов, во время работы или какой-то деловой суеты, что привлекло ваше внимание, что вас улыбнуло, что порадовало? Расскажите в телеграм-чате или позвоните в эфирную студию. Поболтаем.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Бывает, слово, сказанное вовремя, может о чем-то важном напомнить, поддержать в какую-то трудную минуту. И есть у нас люди, у которых талант какой-то появиться в нужный момент, сказать то, что нужно и хотелось услышать. Кто-то называет этих людей источниками мудрости. Вот есть такие друзья, с которыми в какой-то период жизни мы общаемся. И неплохо так общаемся, взаимодействуем плотненько, постоянненько, кажется, но лучше друга не найдешь. Проходит время, и друг как-то постепенно от тебя отдаляется. Насколько это нормально, тоже говорят ученые, это нормально. Люди — это ресурсы прежде всего. И когда вместе людям двум, трем, четырем, когда компания людей вместе интересна, вот тогда отношения строятся легко. Если вдруг интересы расходятся в какой-то сфере, со временем мы отдаляемся. Ну, не знаю, мне кажется, есть среди нас те, кто дружит с детства, какими-то рекордами дружелюбными. Я сама похвастаться не могу, но может быть, среди вас найдется человек, который вот встретил свою дружелюбную половинку где-нибудь в детском садике, или вместе они там на площадке начинали учиться ползать. Можете рассказать эту историю в телеграм-чате Душевного радио. С удовольствием порадуемся за вас, передадим привет вашему другу или подруге. Ну и те самые слова, которые мы иногда хотим услышать, могут привести к неожиданным приятным последствиям. И вот, оказывается, в привете пламенном нуждается Наталья Тарасова. Коллеги ее поддержали сегодня. Наверное, пламенный привет обозначает какую-то пламенную, такую теплую дружбу у вас в коллективе. Если это так, если на самом деле так, то это, ну, просто чудесно. На работе мы очень много времени проводим, и если коллектив вовремя может пошутить, вовремя поддержать, вовремя прикрыть, но лучше работать тогда, конечно, и не придумаешь. Наталья Тарасова, надеюсь, что вам повезло с коллегами, и они ни за что-то извиняются вот так вот сообщением на Душевное радио. Присылаем, наверное, все у вас, правда, гладенько идет. Просила рассказать в этом часе, что хорошего с вами сегодня произошло, вот такого неожиданного. Шли-шли-шли и увидели кружево теней от солнышка и деревьев на асфальте. Или раз-раз, и там какой-нибудь листок супер-оранжевого цвета вдруг неожиданно показался. Или вдруг вы нашли каштан какой-нибудь шоколадный, вокруг колючий, а внутри настоящий, гладенький, блестящий. И это вас безумно порадовало. Пишите об этих историях, рассказывайте их в чатике. И автору самой теплой осенней сентябрьской душевной истории подарим в конце этого часа набор чая Такамори.
0: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Недушный день.
1: Смело можно мечтать. А кто сказал, что мечты не могут исполниться в самый неожиданный момент? Такую теплую историю сейчас Евгения рассказала нам в телеграм-чате. Пишет, что осень для нее время теплых и светлых воспоминаний. 38 лет назад в одном и том же роддоме с разницей всего в несколько дней у них на свет появились две девочки. Ее подруга опередила Евгению ненадолго. И вот они вместе росли, пишет, что вообще-то с детства просто. И вот с роддома началась их история, настоящая дружба, осеннее чудо длиною в целую жизнь. Просто благодарить судьбу за свою Надюшу Гилеву. Большой привет подруге передает родной душе. Евгения, только вам, не только вам, но мне кажется, ваша история, она такая показательная. Евгения и Надежда, мы вам даже поаплодируем в эфире Душевного радио. Ольга тоже передает привет своей подруге Наталье. Даша дружит с 3 лет, ну не с роддома, но тоже с раннего детства. Сейчас им по 54 года. И Галине Коршениной тоже дружим с 15. И подружке Ирине с 23. Всех очень любит, скучает. И вообще-то из Германии большой-большой привет девочкам своим передает. Вот она, женская дружба. Вот они и случаи, когда и не общались, и ссорились, и правду друг другу говорили. И вместе многое проходили и по одному взгляду понимали, что вот она, та самая шутка, и в самый неподходящий момент начинали смеяться. Наверняка такое тоже было. Настоящий друг, он и исцелит. Настоящий друг подтверждает, что нужен человеку, человек. Тот, кто действительно будет рядом, несмотря на неудачную стрижку, несмотря на какие-то жизненные трудности, перипетии. Девчонки, здорово, что мы есть друг у друга, правда. Вот всем нам огромные аплодисменты за то, что у нас хватает сил и на быт, и на жизнь, и на друзей, и на яркие воспоминания, и на то, чтобы осенью золотой, которая только начинается, это золотая, наслаждаться и музыкой, и работать. Восхищаюсь, честно, нами. Вот такой был перерыв на женское самовосхваление. Сейчас скоро Дима Кустов придет, и там уже что-то более мускулинное добавится в нашу душевную волну. Ну а пока, девчонки, ну вот давайте Евгении вручим подарок от Душевного радио, набор чая Такамори, чтобы она со своей бестией, с Надюшей Гилевой, чаек попивала, вспоминала, как же хорошо им было, и планировала, как здорово, вкусно и легко им будет дальше. Потому что мы с вами живы, пока у нас есть планы, пока у нас есть идеи, и силы обязательно потом приложатся на исполнение всего, что задумали. Давайте фантазировать, давайте мечтать, давайте вдохновлять друг друга. Ну а я уже продолжу вас вдохновлять завтра в 12:00. Пока-пока!

0: не будет.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
1: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, добрый день. В стране уже начали готовить законодательную базу для появления на дорогах беспилотных транспортных средств. Такие законы могут появиться в Беларуси в ближайшие 2-3 года. Об этом в эфире СТВ рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Родченков. Первыми беспилотниками на улицах белорусских городов могут стать трамваи. Единый день информирования пройдет завтра по всей стране. Он будет посвящен теме «День народного единства как фактор национальной гордости». В центре внимания исторические предпосылки воссоединения белорусских земель в 1939 году и значение этого события для сохранения национальной идентичности. Участникам напомнят о периоде, когда белорусы были разделены искусственными границами и подвергались политике ассимиляции, а также о том, как сплоченность помогла народу отстоять право быть собой. Добавлю, День народного единства в Беларуси традиционно отметит 17 сентября. В следующую субботу, 19 сентября, Дзержинск официально станет столицей дожинок Минской области. Как рассказал губернатор региона Алексей Кушнаренко, специально к фестивалю ярмарки организуют выставки, ярмарки народных ремесел и мастер-классы. Торговые ряды растянутся на 1,5 километра, а представят товары самых различных производителей на 120 торговых объектах. Изюминкой культурной программы станет открытие памятника, посвященного женщине. Состоится также фестиваль силовых видов спорта. На стадионе запланирован товарищеский матч между сборной командой ветеранов звезд белорусского футбола и сборной командой ветеранов Минской области. Создавать праздничное настроение будут профессиональные артисты и любительские коллективы. Хедлайнером станет российский певец Стас Костюшкин. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Соболенко, стала первой полуфиналисткой открытого чемпионата США по теннису. В стартовом четвертьфинале действующая чемпионка US Open встречалась с чешской теннисисткой Линдой Носковой, занимающей 6-е место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке 7-6, 3-6, 7-6. Добавлю, заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Нью-Йорке 13 сентября. О курсах валют. Доллар по нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 56 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гомеле 27-29, в Гродно 17-19, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Минске 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Йевол – это не только кондиционер для белья Тессори 760 мл за 11,99, но и стиральная машина LG всего за 1729. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yemol.by.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября – Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября – Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября – Могилев, клуб «На Дубровке». 31 октября – Гродно, клуб «База». Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там!
3: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Учения разведподразделений «Лесное братство» продолжаются в Беларуси. Совместные маневры сил спецопераций Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана проходят на Брестском полигоне. Продолжается этап слаживания. Участники прошли подготовку на учебных местах, отработали обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений, действовали в составе сводных групп при внезапных встречах с противником. Также основное внимание уделяется организации и ведению разведки. Завершатся маневры 11 сентября. Когда в Минской области включат отопление, рассказали в ЖКХ, теперь тепло будут подавать раньше при устойчивом похолодании в течение 3 дней, а не 5, как было ранее. Решение принимают местные власти на основании прогноза Белгидромета. Отопление в детских садах, школах и больницах включат, если температура воздуха опустится ниже плюс 10 на 3 дня подряд. В жилых домах, общежитиях, театрах и банях тепло подадут при температуре ниже плюс 8 в течение 3 дней. Офисы, заводы и другие учреждения будут подключены после старта отопительного сезона в жилых домах. Новый гостиничный дом открылся на профсоюзной базе отдыха «Брасловские озера». Там расширяется туристическая инфраструктура. Главная задача – повысить качество оздоровительных услуг, создать комфортные условия для отдыха, укрепление здоровья, занятий физической культурой, спортом и туризмом. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестиваль и твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей

0: афиши. К новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Государственное предприятие, государственное учреждение, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 12 и 13 сентября при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военно-исторические реконструкции. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 56 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Года на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гомеле 27-29, в Гродно 17-19, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске дождь 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброе.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
3: Мы будем вас ждать!

Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, судя по прогнозам синоптиков на ближайшее время, именно сегодня то самое бабье лето. Да, всего один день. Но, с другой стороны, весны у нас в этом году не было, лето тоже какое-то непонятное было, ну и бабье лето, судя по всему, будет коротким. Ну или, как сказал бы один мой друг, обрезанным. Ладно, давайте ловить момент и витамин D заодно и настраиваться на то, что большая часть рабочей недели уже далеко. Я вам так скажу, даже не за горами, не за полями, где-то еще дальше. Ну, а впереди всего два дня, ну вот сегодня не считаем, а там четверг и пятница, и мы в тех самых выходных. Так что настраиваемся, думаем о приятном, вам легкого завершения этого дня. Меня зовут Дмитрий Кустов, ближайшие три часа проведем вместе. Вы спросите, что же мы будем делать? Много хорошей музыки у нас впереди. Дам кинорекомендацию, но чуть попозже поиграем, тоже уже совсем скоро. Ну а в ближайшее время расскажу о двух собаках, которые разъезжали по Сингапуру в машине. Чем это все закончилось? Все в ближайшее время.

слушаете душевное радио. Кому-то желаем хорошего отдыха, кому-то удачного рабочего дня, ну а кто-то в пути, за рулем сейчас. Вот, кстати, я подумал, мы ведь берем кредиты или годами копим на автомобиль, потом трясемся на экзаменах в ГАИ, ну а в это время кое-кто уже вовсю рассекает на кабриолете с личным водителем. О чем это я? В Сингапуре местное движение парализовали две собаки. Но прохожие обомлели, когда увидели, как по улице уверенно катит маленькая игрушечная машинка, украшенная праздничными флагами и зонтиком от солнца. Ну а в салоне две абсолютно спокойные четвероногие леди. У них уши по ветру, ну и жизнь явно удалась. Очевидцы сразу начали шутить, что пёсели водят аккуратнее половины города. Ну а тайна этого автомобиля и этих собак раскрылась быстро. Оказывается, за углом прятался хозяин с пультом дистанционного управления. Бережно вел машину, притормаживая на каждом шагу ради безопасности своих пушистых принцесс. Слушайте, ну вот эти четвероногие леди, как тут выразились журналисты, мне кажется, нашли свой стиль. Остается даже немножко позавидовать.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 9 августа, хотел сказать. Слушайте, я еще в лете живу. И скажу вам честно, мне здесь неплохо. 9 сентября уже. Кстати, отмечается Международный день красоты. Да, не забудьте поздравить жену с этим праздником. Я думаю, она оценит. Но если скажет, чего мне твои поздравления за подарком иди, ну, попробуйте, так, замрите ненадолго, не двигайтесь, может, она вас как-то в комнате и потеряет. И, в общем, с праздником всех, кто считает себя красивым, то есть всех вас, ну и нас, наверное, тоже, так или иначе. Вам хорошего настроения, легкого приближения уже конца этого рабочего дня. Надеюсь, планы у вас грандиозные на этот вечер. Ну, а у меня в планах напомнить вам о нашем сайте душевное-радио.бай. Можете в любой момент зайти туда, слушать наш эфир, любимых ведущих, классные хиты, все в идеальном качестве. На сайте душевное-радио.бай вверху есть кнопка онлайн-вещания.
1: Душевное

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение «Дворец Республики». Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

всегда было интересно, что имеется в виду под ягодой. Вся Марина Барановская или какая-то отдельная ее часть? Ну да ладно, о ягодах, кстати, через минут 10 расскажу. И не только о ягодах, вообще о 10 самых полезных продуктах, если вам, ну, скажем так, чуть-чуть за 30, назовем это так, да? И вот если хотите знать, что нужно иметь в своем холодильнике каждый день, чтобы быть здоровым, красивым, энергичным, через 10 минут расскажу. Пока есть время, загляните на нашу страницу в Инстаграме, там есть душевное радио. Посмотрите, как мы тут проводим время в эфире, за эфиром, какие подарки отдаем. Ну и не забудьте подписаться. Вам хорошего дня!

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушаете душевное радио. Все мы любим вкусно поесть, ну и все хотим быть здоровыми. Вот, кстати, ближайшие полторы минуты расскажу вам, чего же нужно есть, чего нужно хранить в своем холодильнике, если вам, ну, скажем так, чуть-чуть за 30. Вот диетологи назвали 10 продуктов. Записывайте, запоминайте. Итак, на первом месте, что нужно есть? Каждый день, через день, ну как получится, чернослив. Кишечнику радость, костям поддержка. Маленьким, ну а пользы просто огромное количество. Бобовые на втором месте. Это фасоль, чечевица, нут. Здесь много белка, клетчатки. Сытно, полезно и недорого. Да, на самом деле тоже приятно. Грибы. Тоже желательно включить в свой рацион. Допустим, вешенки или шампиньоны. Вкусно, легко и с полезными веществами. На четвертом месте авокадо. Ох, а мне кажется, вообще люди делятся на два лагеря. Кто-то обожает авокадо, кто-то говорит, как вы это едите. Ну вот я из первого, кстати. Это реально вкусно. Что же там в авокадо? Там полезные жиры и клетчатка для сердца и сосудов. Только успейте его съесть до того, как оно внезапно перезреет. Нежирная говядина тоже нужна в рационе. Белок, железо, В12, цинк. Хороший союзник для мышц. На шестом месте орехи и семена. Ну, там понятно, полезные жиры, белок, клетчатка. Седьмое, жирная рыба, лосось, скумбрия, сардины. Там у нас омега-3. На восьмом месте в списке самых полезных продуктов яйца. Ну, на самом деле, простой, доступный, полноценный белок. Гораздо лучше, чем считать чашку кофе завтраком, да? Как мы это обычно привыкли делать. На девятом творог, натуральный йогурт. Тут понятно, белок и кальций. Ну и десятое место, вот про ягоды вам обещал рассказать. На десятом как раз-таки ягоды. Желательно созревшие. Черника, малина, смородина. Это очень вкусный десерт с клетчаткой и антиоксидантами. Ну и главное, ребят, после 30, назовем это так, не нужно садиться на грустную диету. Ешьте разнообразно, добавляйте больше нормальной еды, ну и поменьше того, что организм потом долго вспоминает недобрым словом. Ну и приятного аппетита, если вот эта новость вас немножко раззадорила. У нас тут примерно через 7 минут Сергей Сенкевич. Новости послушаем, о погоде узнаем. Но очень скоро расскажу вам интересную автомобильную новость. В следующем часе у нас, кстати, музыка в дорогу. Так что будем ускоряться и ехать домой вместе с душевным радио.
1: Реклама.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: время 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Выставка китайских товаров и услуг открылась в выставочном центре Белэкспо в Минске. Министр промышленности Андрей Кузнецов отметил, что проведение мероприятия свидетельствует о высоком уровне деловых отношений, сложившихся между Белоруссией и Китаем, и предоставляет возможность ближе познакомиться с последними достижениями китайских производителей. Как сообщает Белта, экспозиция, общая площадь которой достигает 10 тысяч квадратных метров, принимает участие более 120 компаний. Беларусь и Сурхандаринская область Узбекистана расширяют сотрудничество в образовании. Стороны договорились ускорить заключение договоров между вузами и колледжами двух стран. Акцент сделан на практической подготовке студентов. Для масштабирования определен успешный опыт Полоцкого университета и предприятия «Нафтан», где молодежь осваивает профессиональные навыки на производстве с первого курса. Также в Беларуси организуют стажировки узбекских ученых. Также в планах открытия филиалов белорусских педагогических вузов. В Узбекистане. 4 матча откроют программу нового сезона белорусской хоккейной экстралиги. Первой игрой регулярки станет встреча «Шахтера» и «Химика», которая начнется в Солигорске в 18:30 в 7 вечера. На лед в Барановичах выйдут хоккеисты «Авиатора» и «Могилева», а в 20:10 выяснять отношения в Орше начнут «Локомотив» и «Юность». Центральным матчем стартового дня сезона будет поединок в Смоленске между новым обладателем Кубка Салея Славутичем и действующим чемпионом Беларуси «Металлургом» в 19:00. В Гомельской области грибник обнаружил уникальный боровик-гигант. Вес лесного богатыря составил почти 1,6 кг. Шляпка оказалась настолько огромной, что мужчина использовал ее как крышку для 10-литрового ведра, в которой собирал другие грибы. Самое поразительное в этой аномалии – состояние гриба. Несмотря на гигантский размер, боровик оказался на редкость плотным, крепким и абсолютно чистым, без единого червячка. О курсах валют. Доллар по нацбанку – 3 рубля 7 копеек. Евро – 3 рубля 56 копеек. 10 юаней – 4 рубля 60 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гомеле 27-29, в Гродно 17-19, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске 19-21 тепла и дождь. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь... Легендарная музыка в дорогу возвращается.
6: I'll be back.
7: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
8: МС Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

0: I give you my heart, отдала я тебе все свое сердце, еще мечты, наверное, полквартиры. Но вот несчастная девушка в эфире душевного радио, конечно, пожалеем, ну и ладно, надеюсь, у нее все наладится. А вот у нас с каждым часом все больше оптимизма прибавляется, потому что кто-то уже мчит домой под музыку в дорогу на душевном радио, кто-то считает минуты до конца рабочего дня. Вот этих минут осталось, ну, что-то около 50, уже тут точно считать не буду. Это время проведем вместе, меня зовут Дмитрий Кустов. Ну и не только это, еще и следующий час. Ну а в этом мы поиграем. Ну и еще расскажу очень скоро, вредна ли для машины езда с практически пустым баком. Все это в ближайшее время. Вам легкого вечера.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Максим в эфире душевного радио «Отпускаю». Но я вас пока никуда не отпускаю. Я желаю вам удачного пути. Я все-таки надеюсь, что вы за рулем или где-то рядом и едете домой. Вот словился на мысли, как часто, да, случается такое, что на приборной панели горит сиротливая желтая лампочка, а мы упрямо проезжаем мимо АЗС со словами: «Да ладно, тут еще литров 5 осталось, дотяну». Будьте осторожны. Недавно новость вышла. Автоэксперты предупреждают, регулярная езда на лампочке медленно, но верно убивает бензонасос. Дело в том, что этот парень сидит прямо в баке и охлаждается исключительно за счет окружающего бензина. Топлива мало, охлаждения нет, насос перегревается, начинает умирать первым тревожным звоночком. Станет странный гул со стороны задних сидений сразу после запуска мотора. Так что, если такое услышали, знаете, это не ваши пассажиры там сзади молятся, это бензонасос передает вам большой-большой привет. Так что будьте осторожны, вам желаем удачного пути, легкого вечера, но очень скоро поиграем подробности через минут 15.
1: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
2: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
1: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Привет, а ты где?
1: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете Душевное радио. Ну что, я думаю, пора бы нам с вами немножко поиграть, чтобы не уснули за рулем, не дай бог. Ну или на работе, пока начальник, да, еще не ушел домой. Сегодня у нас, кстати, довольно интересный такой специфический подарок. Я думаю, знаете, что вот хватит уже пугать своих домашних по ночам звуками, будто по паркету крадется хищник. Поэтому сегодня разыграем мужской педикюр от салона красоты «Пикадилли». Находится он в микрорайоне Лебяжье на проспекте Победителей 125. Ну и, кстати, девушки, если ваш благоверный стесняется участвовать в нашем конкурсе, сами пишите, выигрывайте для него. Как говорится, сделайте миру одолжение. Сегодня задание несложное. Как обычно по вечерам, я называю три слова, то есть мои три ассоциации с каким-то известным человеком, ну или выдуманным персонажем. Неизвестно, кто это. Может, это актер, ученый или хоть Винни-Пух. Ваша задача — угадать, кого я загадал сегодня. Ну и первым отправить в чат Душевного радио в Телеграме. Вступайте пока, но я называю три слова. Итак, звезды, сын, империя. Кого я загадал сегодня? Чат Душевного радио в Телеграме. Туда варианты отправляйте. Скоро итоги подведем.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Емол – это не только кофе в зернах Бразилия Сантос 1 килограмм за 61,90, но и парфюмерная вода Роса Серум с 50 миллилитров всего за 87,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио», ну а мы по-прежнему желаем вам самого лучшего, самого легкого вечера. Завтра четверг, послезавтра пятница. Вот просто живите с этой информацией. Ну круто же, ну выходные все ближе. Ну а пока давайте подведем итоги прошедшего конкурса. Сегодня разыгрывали мужской педикюр от салона красоты «Пикадилли». «Пикадилли салон» — место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса, который легко найти в микрорайоне Лебяжа. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. По поводу конкурса. Что мы делали? Я называл три слова. Мои три ассоциации с каким-то известным человеком, реальным, существующим, существовавшим. Ну или, возможно, я загадал персонаж. Неважно, кто это. Может быть, Винни-Пух или... Да кто угодно. Ваша задача была отгадать, кого я загадал сегодня. Давайте вспомним эти три слова. Итак, первое слово — звезды. Второе — сын. Ну и третье слово — империя. Неправильные варианты для начала. Евгения написала «Маленький принц». Нет, вообще мимо. А Кайло Рен, Людмила, очень близко, очень рядом, очень там, да. Но чуть-чуть опоздали. Пол Атрейдес, вообще мимо. Илья, Люк Скайуокер, Наталья. Ну вот, кстати, я так подумал, ведь Люк Скайуокер тоже подходит под мое задание, так или иначе, но это если так, знаете, немножко притянуть за уши. На самом деле, давайте поясню, что я имел в виду, а точнее кого. Смотрите, звезды. Имеется в виду, конечно же, «Звездные войны», вселенная, в которой вот этот персонаж, а сегодня был персонаж, существует. Сын. Это было второе слово, но одна из главных сюжетных линий серии фильмов, да, ну, не буду кидать спойлер, может, кто-то не смотрел, но, скажем так, его сын — один из самых известных джедаев. Ну и империя. Вот империя все выдавала. Он служит Галактической империи, является ее главным исполнителем. Как сказал бы кто-то постарше, главным негодяем. Ну, конечно же, это Дарт Вейдер. Валентин! Именно Валентин. Я вас поздравляю. Вы сегодня оказались первым с правильным вариантом. Мужской педикюр от салона красоты «Пикадилли» улетает именно вам. Будете красивым ходить, ну и паркет не будете царапать. Дальше здесь музыка. Музыка в дорогу.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
8: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
9: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: слушаете «Душевное радио». Еще минут 7 в нашем эфире «Музыка в дорогу». Это вам так, для успешного разгона. Дальше здесь Сергей Сенкевич. Он, кстати, тоже уже собирается в дорогу, но пока еще расскажет новости и познакомит нас с погодой на ближайшие сутки. Дальше музыка. Ну и очень скоро вам расскажу, что компания «Aston Martin» представит впервые за всю свою историю. Ну, по секрету, но очень хочется сказать, мотоцикл, 300 экземпляров, вручную будут собирать. Что там за монстр такой, как он выглядит, ну, примерно опишу. Все, в ближайшее время дождитесь.
1: Душевное радио.

0: 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, ASPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. В Минске сегодня провели очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по украинской проблематике. Как сообщили в МИД, дипломаты уделили особое внимание перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарным вопросам. Рассмотрены актуальные темы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России, отдельные аспекты интеграционной повестки. Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет. Как сообщает Белта, первые рейсы из Минска запланированы на 21 и 23 октября из Пхукета с 30 октября. С 29 октября регулярные рейсы на Пхукет будут выполнять два раза в неделю туда, по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Как рассчитывается больничный работнику, напомнили в Минтруда и соцзащиты. Минимальный размер пособия по больничному определяют, исходя из величины минимальной заработной платы. Сейчас это 858 рублей. Размер пособия напрямую зависит от продолжительности уплаты страховых взносов ФСН. Если стаж уплаты взносов превышает 10 лет, работнику выплачивают 100% заработка, начиная с первого дня нетрудоспособности. Если стаж менее 10 лет, пособие составит 80% заработка за весь период болезни. Учитывается заработок, полученный у всех работодателей, в том числе у бывших. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждая выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 56 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гомеле 27-29, в Гродно 17-19, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске 19-21 с плюсом и кратковременный дождь. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Вы слушаете душевное радио. Если сегодня чувствуете уже даже не легкую, а прям усталость, поверьте, это нормально. Пережили 3 рабочих дня, еще 2 осталось. Я очень надеюсь, искренне надеюсь, что где-то мы сумеем найти силы, чтобы их пережить. Ну а этот час проведем вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов. Вы слушаете душевное радио примерно через полчаса. Дам вам персональную личную кинорекомендацию. Ну так, без спойлеров, но немножко забегая вперед, скажу, что это будет триллер. Да, дождитесь. Ну а до этого узнаем, что же готовится выпустить компания Aston Martin. По секрету скажу, первое в ее истории мотоцикл. Что это будет за монстр? Все в ближайшее время. Вам желаем легкого вечера.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Очень хочется пожелать вам удачного пути, ну и просто хорошего вечера. Вот, кстати, если вы сейчас за рулем или где-то рядом, новость в тему автомобильная особенно понравится поклонникам Джеймса Бонда. Британская компания Aston Martin представила свой первый в истории мотоцикл. Будет называться AMB-002 Roadster, но на самом деле уникальный байк, поверьте мне. Разработан совместно с легендарным брендом Brough Superior. Модель получила полностью титановую раму, ну и карбоновый обтекатель, благодаря чему масса составляет 190 килограммов, ну и 130 лошадей туда впихнули, кстати. Ну а дизайн новинки отсылает культовым автомобилям марки. Задние фонари выполнены в стиле гиперкара «Валькирия». Что самое интересное, всего будет выпущено 300 экземпляров. Ну а старт продаж намечен на третий квартал следующего года. Но предварительные заказы уже открыты. Правда, про цену они молчат. Даже страшно представить, сколько такой монстр будет стоить.

0: Возвращайся в эфире Душевного радио. Обычно мы это говорим выходным, особенно в понедельник с утра. Ну, кстати, не только это. Вообще, я подумал, утро самое такое ненадежное время, самое опасное, потому что многое можно упустить и забыть. Вот как-то ребенка забыл в детский садик отвезти, жена спала. Ну вот, так и сделал праздник малому. Знаете, мелочь, а приятно. Но вот что я никогда не забываю, это завтракать. И вам рекомендую. А знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом Душевного радио. Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Вы еще такого не видели? Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну, это будет завтра. Я имею в виду завтрак. Пока думаем об ужине, ну, а может, вы уже поужинали, думаете, какой же фильм сегодня вечером посмотреть, посоветую вам один классный триллер. Даже если вам триллеры не нравятся, поверьте, вам понравится все через 10 минут.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Вы слушаете душевное радио. Я надеюсь, у вас все сегодня идет по плану. Вы уже поужинали, вытянули ноги, можно расслабиться, хорошенько отдохнуть, ну и фильм какой-нибудь посмотреть. Порекомендую вам один. Ну, не просто, чтобы, знаете, вытянуть ноги, приобнять жену, а чтобы немножко все-таки запомнилось, да? И какое-то напряжение присутствовало. Называется фильм «Калибр». Вышел он в 2018 году. В чем завязка? Смотрите, двое друзей отправляются на охоту в шотландскую глушь. Обычные мужские выходные, лес, оружие, ну там, пострелять, поесть вкусно, ну и так далее. Но одна случайность превращает поездку в ситуацию, из которой уже нельзя просто взять и уехать. Кстати, фильм практически не отпускает. Там нет никаких супергероев, маньяков в масках и невероятных совпадений. Просто два обычных человека, которые пытаются выбраться из ситуации, которая становится все хуже. Напряжение, кстати, в этом фильме, что самое интересное, строится не на дешевых скримерах, да, кто-то выбежал, испугал, а на ощущение: «Господи, что бы я сделал на их месте?» И вот с каждой минутой, поверьте, выбор становится хуже, а последствия серьезнее. Вот если вам сегодня вечером хочется мрачного, реалистичного триллера, после которого просто хочется обсудить с кем-нибудь, а как бы ты поступил на их месте, посмотрите фильм, который называется «Калибр». Он вышел в 2018 году. Ну и главное, не читайте сюжет перед просмотром. Чем меньше знаете, тем сильнее работает эта картина.
1: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Дальше в нашем эфире только музыка. Ну, а я, Дмитрий Кустов, прощаюсь с вами. Завтра обязательно услышимся. Кстати, расскажу вам о новом кроссовере от компании «Джили». Ну и где, в каком городе завелся снежный человек, чего он там делает, как его гоняют, не гоняют, будет интересно послушать уже завтра. Напомню, завтра четверг. Говорят, что среда — это маленькая пятница. По-моему, четверг — это уже какая-то большая-большая пятница. Вот с наступающей вас и поздравляю. Завтра услышимся. Хорошего настроения, легкого вечера. До завтра, пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Минск принимает выставку китайских товаров и услуг. Она проходит в Национальном выставочном центре Белэкспо. В этом году площадка отмечает 5-летний юбилей. Там представляют около сотни успешных предприятий из Китая. Программа насыщенная. Форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний, отраслевые семинары. Пройдут адресные переговоры между производителями двух стран в формате один на один в таких сферах, как промышленность, автомобили и автозапчасти, станкостроение и высокотехнологичное оборудование, фармацевтика и медицина, цифровые технологии. В стране уже начали готовить законодательную базу для появления на дорогах беспилотных транспортных средств. Такие законы могут появиться в Беларуси в ближайшие 2-3 года. Об этом в эфире СТВ рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Родченков. Первыми беспилотниками на улицах белорусских городов могут стать трамваи. Минск готовится отметить 959-й день рождения. Главные события развернутся в субботу, 12 сентября, у Дворца спорта. В этот день сотрудники столичной милиции перейдут на усиленный вариант службы. У основных праздничных локаций будут дежурить экипажи ГАИ. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком частичного перекрытия движения в центре Минска. Так, с 8 утра до 6 вечера нельзя будет проехать с улицы Богдановича в направлении проспекта Победителей и улицы Ленина. А с 6 вечера на участке проспекта Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Лайнер проведет в пути больше года, 371 день, и зайдет в 220 портов в 62 странах. Маршрут включает остановки в Африке, Азии, Австралии, а также на Аляске, в Карибском бассейне и Южной Америке. Предыдущий рекорд принадлежал кругосветному круизу, который длился 274 дня. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 56 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гомеле 27-29, в Гродно 17-19, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске дождь и 19-21 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

их замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Нормально. Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.
1: Да, вам да.

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.
1: Танцплощадка на душевном радио. Радио, радио,
2: dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90, 90, 90, I'm rocking for dropping, spinning

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me. Action!